8 утра, Банку Вере, ровно. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе. Это утренний кофе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 27 апреля. Я традиционно напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем, не только сегодняшнем эфире, 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разным рода причинам позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим во время трансляции нашего эфира. И наиболее

0: интересные вопросы, комментарии мы, ну, по крайней мере, всегда стараемся озвучить в этом самом прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, пожалуйста, донатьте, мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней программы, то мы ждем подключения Михаила Светова, политика и блогера, с которым обсудим наиболее яркие, наиболее важные, на наш взгляд, новости и события, которые происходят сегодня вокруг нас. Поэтому готовьте свои вопросы заблаговременно. Михаил Светов должен появиться уже совсем скоро. Ну, а пока мы ждем подключения Михаила, предлагаю прерваться на небольшую, но весьма занимательную рекламную паузу, после чего мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим наш сегодняшний утренний эфир.
1: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин. Это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии с низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
2: Всегда рады видеть вас в наших магазинах, Аленка.
3: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
2: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
4: Скажи это, таки вы имеете и селедку среднего посола?
3: Конечно, есть. И слабосоленая у нас тоже имеется.
2: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
5: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
3: Конечно, и на день рождения, и любой другой праздник.
2: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
3: «Аленка» – вкус праздника!
6: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и смарт-ТВ. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITV.net – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITV.net.com – лучшим зрителям лучшее телевидение.
7: Дорогие друзья, театр-студия «Палмы» приглашает вас на премьеру спектакля по пьесе Александра Володина «Две стрелы». Ждем вас 16 и 23 апреля в 19:30, 19 апреля и 3 мая в 18:00. В спектакле, кроме детективной истории, есть и тот наив, утраченный нами, тот самый, по которому мы так скучаем. Когда люди искренние, без хитростей, им просто хочется быть собой. Вас ждет глубокий, захватывающий спектакль, который всколыхнет ваши чувства и подарит ощущение первозданности и веры в человека. Не упустите шанс быть частью этого путешествия во времени –

0: билеты на сайте palmasieter.com. palmasieter.com. palmasieter.com. Ждем вас 16 и 23 апреля. 19.30, 19 апреля и 3 мая 18.00. До встречи!
1: Продолжаем наш сегодняшний утренний кофе на радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Мансар. Еще раз напомню, ждем подключения политика и блогера Михаила Светова, который к нам присоединится буквально через несколько минут. Еще раз напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, задать интересующий вас вопрос Михаилу лично. 778-716-7067, 778-716-7067. 67. Ну, а если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, мы его обязательно в прямом эфире озвучим. Ну, пока к нам подключается Михаил Светов, здесь такая интересная новость по поводу погоды в Москве. На Москву обрушился сильнейший снегопад, шквалистый ветер. Сегодня у нас 27 апреля, честно говоря, не припомню, чтобы такое бывало. Если нас кто-то смотрит из Москвы, пожалуйста, напишите, что там с погодой, как вообще все это сегодня происходит. Ну и вот уже у нас пошли первые комментарии. Друзья, ну будем, вот я не понимаю, вот вы пишете какие-то гадости, да, окей, я сейчас просто отвечу, друзья. Вы пишете какие-то гадости относительно наших спикеров, но вы просто обоснуйте, вы позвоните нам по телефону, выскажите свою точку зрения, почему вы считаете так или не так, потому что, ну, написать гадость, понимаете, это, на мой взгляд, прежде всего, тень сомнений относительно ваших умственных возможностей падает на вас же, на самого, на мой взгляд. Но я, конечно, могу ошибаться. И тем не менее, друзья, ну, а пока мы ждем подключения Михаила Светова, нам есть сегодня о чем поговорить. Ну, безусловно, обсудим события, которые произошли в минувшие выходные дни, покушение на американского президента Дональда Трампа, уже, кстати говоря, пятое по счету, так что все посчитано, по крайней мере, пятое известное, да, покушение на Дональда Трампа. Ну и, соответственно, и же с ними остальные новости мы тоже сегодня проговорим. Вот что касается наших местных канадских новостей, многие нас упрекают в том, что мы мало уделяем этому внимания, практически не говорим об этом. А Канада-то, собственно говоря, ну, как вы нам пишете, как вы считаете, Канада разваливается, и, собственно, распадается. Ну вот, что касается канадско-американских отношений, то здесь противодействия, они продолжаются никуда. К сожалению, ничто, к сожалению, еще раз повторюсь, не меняется. К сожалению, а может быть, кстати говоря, и нет, потому что вот я помню очень хорошо, когда пошли вот эти первые разговоры относительно того, что относительно повышения тарифов, и Канада зависима от Соединенных Штатов, вот сегодня как раз нынешний курс канадский, он, я так понимаю, стремится как раз-таки из-под этой зависимости уйти. Ну, впрочем, наверное, мы об этом также поговорим сегодня, если у нас останется время, потому что к нам присоединяется Михаил Светов, который я с огромным удовольствием приветствую. Михаил, доброе утро или добрый день.
2: Да, доброе утро. Рад видеть, Денис, зрители радио «Вера». Всегда рад.
1: Взаимно, взаимно, Михаил. Ну и, наверное, естественно, не нужно быть каким-то особым предсказателем, предсказав о том, что, наверное, начнем мы, пожалуй, с

0: громкого события, которые произошли на этих самых выходных, это покушение на Дональда Трампа, очередное, пятое уже покушение в отеле Вашингтон Хилтон на вот этом вот традиционном журналистском вечере. И, естественно, уже огромное количество разного рода версий, что же это такое, кому это выгодно, почему вообще...
1: Там вроде бы версия как раз однозначная, был арестован стрелок, известно, что незадолго до того, как совершить покушение на Дональда Трампа, он выпустил свой манифест, который отправил своим родным, где призывал, где составил табель политиков, которые заслуживают убийств, сверху вниз, относящихся к администрации президента, то есть это политически мотивированное было покушение, и действительно задаешься вопросом, какое количество у Дональда Трампа жизни вообще, потому что пережить 5 покушений, из которых 3 как минимум было по-настоящему серьезные, это, ну, в биографии мало каких политиков вообще такое случается. Омерзительно сейчас слушать разговоры о том, что это какой-то фальсфлаг или что это постановка. Нет, вот есть конкретный человек, который был задержан, вот его конкретный манифест, вот родные, которые обратились в полицию сразу после того, как этот манифест получили и выстрелы прозвучали, и человек был арестован, то есть настоящее очередное покушение на Дональда Трампа, и посмотрите, насколько рутиной становятся подобные покушения против республиканских политиков и убийство Кайла Риттенхауса, и убийство Чарли Кирка здесь вспоминается, за которым никаких политических последствий не последовало для демократической партии, для сторонников вот этих леворадикальных идей, которые одного за другим подталкивают убийц для того, чтобы подобные покушения совершать. Так что нет, я не знаю, о каких вы версиях говорите, как бы личность стрелка известна. Он сейчас находится в руках правоохранительных органов, и известен его манифест, его мотивы также известны. Это были политические мотивы.
0: А более подробно что-то известно вот именно о политических мотивах? Именно сторонник, скажем так, чьего крыла является этот самый человек, который покушался?
1: Я могу точно сказать, как бы вот та информация, которая была на данный момент опубличена, я не уверен, был ли выложен уже непосредственно сам манифест, но человека, который совершил покушение, зовут Коул Томас Аллен, и в манифесте Аллен написал, что планирует атаковать чиновников администрации, расставив их по приоритетности от высшего ранга к низшему. Сотрудников правоохранительных органов он обозначил как цель при необходимости. В документе, в его манифесте также говорилось, что сотрудники отеля и гости не являются его намеренными мишенями, однако он допускал нападение на них ради достижения своей цели, соответственно, убийства Дональда Трампа. И незадолго до нападения он отправил своим родным, близким и друзьям этот манифест, по всей видимости, для того, чтобы в случае удачи этот манифест был распространен в СМИ. Вот как бы настолько конкретная информация, насколько это возможно. Я думаю, сам манифест тоже будет опубликован спустя какое-то время, но как бы его содержание уже известно.
0: Ну вот, кстати говоря, по поводу направленности этого покушения, да, вот в первые дни, наверное, там многие обсуждали о том, а было ли оно направлено именно на Дональда Трампа, тем более с учетом вот сейчас уже даже я мем, вот я лично видел того, что первым-то из зала выводили как раз Джей Ди Венса, вот, а уже потом Дональда Трампа. Вот в этом отношении, как вы считаете, почему именно Джей Ди Венс стал первым человеком, которого стали выводить вот из возможного зоны поражения?
1: Я, честно говоря, неподробно изучал видео того, как в каком порядке выводили политиков из зала. Полагаю, что вполне это могло случиться, потому что он был просто ближе к стрелку и, соответственно, либо ближе к выходу, и, соответственно, его поэтому начали раньше выводить. Я сейчас открыл более подробный отчет произошедшего. Вроде бы их одновременно вывели, то есть, по крайней мере,
0: практически, первым все-таки побежали, да, вот даже смотреть на видео, подбежали к Джей Ди Венсу, схватили его, стали выводить, а Трампа как бы просто окружили, а потом уже стали его оттуда вытаскивать.
1: И вот я думаю, сейчас... это связано просто с нахождением, в том числе, к близости к эвакуационному выходу, потому что Трамп, он сидел на самом центре сцены, и для того, чтобы его вывести, его нужно было провести через половину зала, и, соответственно, он в это время мог быть уязвим к как бы дополнительным выстрелам. Еще же не было известно, какое количество стрелков, какого характера.

0: это покушение, и поэтому его было проще окружить и повалить на пол, что, собственно, и произошло.
1: Как вы считаете, Михаил, почему вот, ну, скажем так, существуют, или вернее так, существовали президенты американские, на которые, ну, по крайней мере, вот до нас не доходили какие-то сведения о даже о готовящихся покушениях, о том, что это возможно, или это было, да, ну, кроме, понятно, там, Рональда Рейгана, которого как раз вспоминают.
0: Ну, не только Рональда Рейгана.
1: Нет, я имею в виду в этом же здании.
0: Был убит, так.
1: Да. Нет, я имею в виду в этом же здании, которое вот состоялось покушение, но Трамп, пятое покушение, как-то вот уж очень много. С чем вы связываете, почему вот именно Дональд Трамп становится вот такой вот мишенью? А самое главное, почему, ну, опять-таки, это на мой взгляд, как-то, ну, достаточно, не то чтобы легко эти покушения происходят, но вот как-то вот буквально как будто бы не хватает еще чуть-чуть.
0: Не дай бог, конечно. Ну, по-моему, оба ответа, они также находятся на поверхности. Во-первых, потому что именно в адрес Дональда Трампа и его сторонников на протяжении многих лет, уже 10 лет, воспитывается искренняя ненависть. Достаточно почитать, что о нем пишут либеральные СМИ, достаточно посмотреть платформу, каким спикерам либеральные СМИ предоставляют. Вот, на мой взгляд, самый показательный случай был это с Хасаном Пайкером. Это такой знаменитый леворадикальный американский блогер, который получил платформу на New York Times буквально для того, чтобы оправдать убийство, совершенное Джорджем Марони, это убийство CEO, директора United Health, которое произошло полтора, кажется, уже года назад, где Хасан Пайкер с платформы New York Times прямым текстом говорит, что вот его убийство было оправдано в глазах большого количества американцев, потому что он занимался социальным убийством. И вот подобная риторика, как фотографии там с отрезанной головой Дональда Трампа, разговоры о том, что Трамп это фашист, который уничтожает Соединенные Штаты. Эта риторика, конечно, воспитывает огромное количество радикалов, которым просто сносят крышу, и они берут ситуацию в свои руки. В свои руки. Знаменитый вопрос, который да, в там, популярной культуре присутствует. Что бы вы сделали, если бы вы вернулись в прошлое, убили бы ли вы Гитлера? И ответ, на который людей намного много, какая литература, кино подталкивает, что да, конечно, это поступок, который мог спасти жизнь десяткам миллионов человек. А Дональд Трамп – это Гитлер нашего времени. Почитайте, что о нем пишут, опять же, что о нем говорят либеральные комментаторы. А если Дональд Трамп – это Гитлер нашего времени, значит, следовательно, убийство его – это благородный акт самопожертвования, да, геройства, называйте это как хотите. И людям, радикалам, которые говорят подобные вещи, регулярно предоставляется площадка на самых уважаемых, самых крупных либеральных СМИ. Тут вот как раз можно сравнить две фигуры с очень разной судьбой – Хасана Пайкера и Николаса Фуэнтеса. И тот, и другой говорят радикальные, зачастую отвратительные вещи. Но там, где Николасу Фуэнтесу на каждом шаге пытались разрушить карьеру, ему закрывали банковские счета, к его домам на него также совершалось покушение, по крайней мере, в близости от его дома не раз задерживались провокаторы, он забанен на всех социальных сетях, был до того, как Илон Маск купил Твиттер, из-за чего Николасу Фуэнтесу приходилось создавать свою площадку, он стримит на собственной площадке, которую с большим трудом создал. То есть его история восхождения, набора аудитории, это история успеха, которая произошла абсолютно вопреки, потому что все крупные площадки, в том числе республиканские, делали вид, что он не существует до тех пор, пока его игнорировать стало просто невозможно. История восхождения Хасана Пайкера совершенно иная. Это человек, который говорит абсолютно омерзительные вещи, говорит их регулярно, постоянно, при этом он не теряет свою платформу, он продолжает стримить на Твиче, на котором Николас Фуэнтес забанен уже много-много лет, он продолжает стримить на Ютубе, он продолжает писать в Фейсбуке, его приглашают в Нью-Йорк Таймс, его голос слышен, он получает платформу. И, конечно, в такой ситуации, где крупнейшие медийные холдинги воспитывают ненависть по отношению к Дональду Трампу, воспитывают ненависть по отношению к людям, которые его поддерживают, количество таких вот, я бы назвал, террористических актов будет расти. И это часть причины, да, почему это происходит. Вторая часть причины, это, конечно, отсутствие какой-то адекватной реакции со стороны республиканцев, которые такое ощущение в принципе не заинтересованы, чтобы обезопасивать своих самых ценных спикеров, самых ценных лидеров мнений, потому что за убийством Чарли Кирка не последовало вообще никакой реакции.

0: какой урок вынесли люди, которые ненавидели Чарли Кирка, какой урок вынесли те, кто оправдывали убийство Чарли Кирка, таких людей было огромное количество в левом лагере, что да, ты берешь на себя вот эту мученическую функцию, но политические последствия будут для тебя, для твоей миссии, для твоей цели, сверхцели, которую ты перед тобой ставишь, максимально благоприятными, потому что ты вселяешь ужас в своего врага, и никаких системных последствий для твоего лагеря не последует вообще. И, к сожалению, в этой реакции мы живем. Здесь в очередной раз хочется просто обратить внимание, да, что либералы относятся к политике как к войне, как к процессу, в котором они должны выиграть любой ценой, в то время как консерваторы, республиканцы относятся к политике, продолжают относиться к политике как к такому дебатному клубу, где якобы есть какие-то правила, где есть какие-то нормы, приличия, которые нужно соблюдать. И зачастую кажется, что республиканцам гораздо интереснее с честью проиграть, нежели добиться какого-то политического результата. И, конечно, вот к этой череде политических покушений и убийств, я как бы, эта череда покушений и убийств, она это подчеркивает, вот разницу отношения к политике.
1: Михаил, а как вам кажется, вот ошибаюсь ли я, например, говоря о том, что вот в период правления Дональда Трампа вот эта вот борьба межпартийная, да, она усилилась настолько, что мы действительно видим уже, ну, как бы реальную кровь, да? Мы видим уже, вот условно говоря, там пятое покушение, мы видели убийство Чарли Кирка, да, за которым, как вы правильно абсолютно сказали, ничего не последовало. Вот эта вот риторика, то, что сегодня происходило, вернее, происходило на улицах американских городов, я имею в виду, с антимигрантскими вот этими волнениями и так далее, и так далее. Вот что-то подобное бывало в истории Соединенных Штатов? Я сейчас не говорю, конечно, БЛМ, но это, мне кажется, все-таки отдельно здесь больше не политики, сколько вот такого...
0: Я как раз совершенно, не согласен. Да. БЛМ, мне кажется, очень хорошая иллюстрация того, насколько серьезно левый лагерь относится к политике, насколько они готовы эксплуатировать самые незначительные события, да, убийства преступника фентанилового наркомана, точнее, не убийство, да, а его смерть при задержании фентанилового наркомана, человека с криминальной историей, в том числе нападения, вооруженного нападения на беременную женщину, и это использовалось как повод для всемирного движения, для организации всемирного движения, с одной стороны, и кровавых погромов с другой стороны, которые охватили огромное количество американских городов. Да, вот давайте сравним то, что случилось после гибели Джорджа Флойда, да, и то, что последовало за убийством Чарли Кирка. Ну, нет, это же просто понятно, невозможно сравнивать. Да вот именно, ничего не последовало. И еще раз повторю, потому что либералы относятся к политике как к войне и ведут себя там как на войне, делая все, находящееся в рамках возможного для того, чтобы добиваться желаемого результата. А республиканцы не делают вообще ничего. Дональд Трамп, обращаю внимание, не выполнил до сих пор ни одного предвыборного обещания.
1: Хорошо, а если в этот ряд поставить события, которые происходили в Вашингтоне, в Конгрессе? Вот что я имею в виду, допустим, по отношению к БЛМ, вот в данной ситуации.
0: Я помню, что когда все либеральные политики, причем не только американские, но и в Великобритании, Кир Стармер вставал на колено, в Австралии вставали на колено в память, политики вставали на колено в память, а еще раз повторю, преступнике, который погиб, будучи в наркотическом фентаниловом опьянении во время задержания. И я также прекрасно помню, как когда память Чарли Кирка попытались почтить минутой молчания и встать в Конгрессе, встал не весь Конгресс. Вот давайте и на такие вещи символически тоже обращать внимание.
1: Я просто к чему этот вопрос задаю, потому что мы уже неоднократно слышим о том, что Америка расколота на, ну, как минимум, на два лагеря, и противодействие одного лагеря и другого вот, приводит к подобным ситуациям. Не первый, наверное, может быть, ну, не десяток лет, по крайней мере, не первый год, только уж точно поговаривают о гражданской войне и так далее, и так далее. Михаил, я хочу, извините, прервусь, у нас просто появился телефонный звонок, поэтому давайте мы, наверное,

0: прервемся, а потом продолжим. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Миша. Я вот так быстренький, у меня такой быстрый риторический вопрос. На что рассчитывал стрелок, который, вероятно, может быть, он не знал, что в США существует институт вице-президентства, и что на место Трампа в случае его смерти пришел бы еще более веселый Джей Ди Венс. Вот как бы, или он планировал вообще всех там перестрелять? Это у меня такой вопрос риторический. Я так дополнить слегка ваш эфир. Спасибо. Хорошего вам стрима.
2: Спасибо. Да, спасибо большое. Стрелок опубликовал манифест, и этим манифестом в случае успеха рассчитывал запустить, точнее, продолжить войну террора против республиканских политиков и начать этот террор. Поэтому на что рассчитывал Стрелок? Он рассчитывал добиться того, чтобы республиканские политики еще больше боялись за свою жизнь, соответственно, еще больше боялись проводить какие-то свои предвыборные обещания на практику. Вот такая у него цель была. То есть не просто убить Дональда Трампа, потому что от Дональда Трампа якобы все зависит, это не так, а в принципе сторонникам Дональда Трампа внушить страх и, соответственно, отвадить от политики людей, которые потенциально могли бы прийти выполнить роль Дональда Трампа или аналогичные фигуры, но не будут этого делать, потому что не захотят брать на себя эти дополнительные риски. То есть он работает со стимулами, понятный совершенно поступок.
0: Михаил, возвращаясь к вопросу о расколе американского общества, ну, во-первых, понятно, вы не живете в Соединенных Штатах, может быть, вам на этот вопрос сложнее гораздо ответить, но, тем не менее, вот, условно говоря, глядя со стороны, вот, может ли действительно это привести к вот такому общественному взрыву, да, потому что, ну, мы видим, как действительно каждый год ситуация все более и более накаляется в данном отношении.
2: Я понял вопрос. Нет, я не думаю, что гражданская война где-то на горизонте маячит. Я вижу другие процессы. Я вижу, что одна страна, именно леворадикалы, сторонники демократической партии, начинают испытывать все большую безнаказанность своих поступков, с одной стороны. С другой стороны, республиканцы, в принципе, нет ощущения, что избиратели республиканской партии готовы всерьез политикой заниматься и воспринимать ее как пространство конфликта. То есть это очень хорошо прослеживается по результатам, например, переписывания избирательных округов в Вирджинии и в Индиане.

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Где в Вирджинии республиканские политики после победы сделали все для того, чтобы, в принципе, исключить значительную часть демократического населения от влияния на будущее штатов. Да? Больше 40% населения в этом штате республиканцы, и после переписывания избирательных округов у них больше не будет шанса избрать своего представителя, соответственно, в Конгресс. В Индиане республиканцы решили из принципа подобным не заниматься, потому что вот, ну, недостойно республиканскому политику опускаться до такого уровня. Ну вот пока, соответственно, преобладают подобные настроения, республиканцы будут проигрывать, потому что, как я неоднократно говорил на вашем эфире и на своих лекциях, одна из моих старых реплик, что самый простой, самый эффективный способ победить в войне, это убедить противника, что против него никакой войны не ведется, что существует некоторые правила, по которым, соответственно, достаточно следовать для того, чтобы отстаивать свои интересы. Нет, этих правил в американской политике больше нет, и, соответственно, побеждает та сторона, которая готова наиболее свирепо добиваться результата. Это не республиканцы однозначно.
2: Спасибо, Михаил. Ну, может быть, завершая.

0: Тема покушения. Вот вы сказали о том, что все, в общем-то, достаточно очевидно. Вот я, говоря как бы о некой конспирологии, имел в виду как раз-таки разговоры о том, что у якобы у Дональда Трампа, ну, вернее, это не якобы, это действительно так, у Дональда Трампа падают рейтинги, и вот это покушение вновь может их поднять. Ну, во-первых, как вы считаете, что может ли это покушение поднять действительно падающие рейтинги Дональда Трампа, ну и как бы является ли это вот такой вот версией, я имею в виду какой-то обосновывающей версией того, что произошло?
1: Нет, нет, обосновывающей версией это не может являться никаким образом, потому что, еще раз повторю, нам известен стрелок, нам известен его манифест, никаких сомнений в том, что именно этот человек совершил покушение, нет. Это может помочь Дональду Трампу на очень коротком отрезке времени поднять его рейтинг просто за счет симпатий, но даже в как небольшой перспективе, в несколько месяцев, это не будет иметь никакого эффекта, потому что рейтинг у Дональда Трампа падает по очень простой причине, потому что он не выполнил своих предвыборных обещаний. Дональда Трампа, и самое главное, он не просто не выполнил своих предвыборных обещаний, он буквально не оказался той фигурой, ни которой пугали левые, ни на которую надеялись правые, потому что Дональда Трампа, чего хотели? От него хотели депортации, от него хотели, соответственно, разрешение проблемы почтового голосования, возвращение прозрачности американским выборам. Это да, программа самый минимум была. Ничего из этого Дональду Трампу выполнить не удалось. При этом, да, однозначно убежден, что такая возможность у него была. Вот первый год он был потрачен на что угодно, кроме того, чтобы добиться этого выполнения вот этого общественного запроса. Поэтому у него рейтинг будет падать, потому что Дональд Трамп не способен оказался выполнить ни одно из ключевых своих обещаний. А зачем такие политики вообще нужны?
0: Ну, здесь, понимаете, Михаил, вот сейчас, да, наверное, действительно это... Как бы, ну, во всяком случае, все это выглядит действительно достаточно стройно и логично, но вспоминая вот как раз-таки тот период, да, когда буквально вот накануне самих выборов появилась новая фигура Камала Харрис, и вот тогда был, ну, не то чтобы взрыв.
1: Нет, а тут, нет, тут смотрите, да, как Камала Харрис.
0: То есть был просто стал... выбор, либо Дональд Трамп, либо Камала Харрис.
1: Да, разумеется, и я тот же самый выбор бы сделал сегодня, что, конечно, да. Дональд Трамп гораздо лучше Камалы Харрис, Дональд Трамп гораздо лучше Джозефа Байдена, но историческую миссию свою Дональд Трамп не выполняет. И да, какой-то значительный процент людей, которые за Трампа проголосовали, и в третий раз бы за него проголосовали, и в четвертый, и в какой угодно, потому что альтернатива настолько хуже, потому что альтернатива – это враг, который желает его уничтожения. Но на своей стороне хотелось бы иметь человека, который готов с этим врагом бороться, а не просто выжидать в президентском кресле, когда его истечет его срок, для того, чтобы этот враг победил. Все победы, которые достигает демократическая партия, обратите внимание, которые достигают либералы, это не только Соединенные Штаты относятся, к Европе в том числе, но как бы сейчас Соединенные Штаты обсуждаем, они становятся перманентными. Джозеф Байден открыл границу, запустил в Соединенные Штаты несколько миллионов миграционных преступников, и все, эта тема, это случилось навсегда, раз и навсегда, да, это изменился статус-кво в Соединенных Штатах. Невозможно, говорят либералы и часть республиканской партии, этих людей отправить назад. Демократическая партия там приняла Обама-Кер, да, что повысило стоимость американской страховки медицинской в разы за последние 10 лет. Вот ее приняли, да, и обратно, оказывается, отменить ее нельзя. Это, я напоминаю, было предвыборное обещание Дональда Трампа от первого его президентского срока. И это, оказывается, победа, которую они достигли раз и навсегда. При этом республиканцы ничем подобным похвастаться не могут уже очень-очень давно. Да? Любая республиканская победа, Дональд Трамп дважды победил на американских выборах. А это просто как бы замораживание статуса кво на очень ограниченный отрезок времени для того, чтобы все продолжило двигаться обратно в сторону вот этого анархотирании и коммунизма буквально. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, Дональд Трамп гораздо лучше Камалы Харрис. Без всяких сомнений. Никакого сожаления о том, что на этих выборах вы голосовали за Трампа вместо Харрис, быть не должно. Но сожаление должно быть, что вместо того, чтобы стать вот этой вот трансформационной фигурой, которая позволит все-таки решить системные проблемы Соединенных Штатов, Дональд Трамп оказался, да, просто поставил эти разрушительные процессы на паузу. Ну, не этого ждали от Трампа.
0: Может быть, я немножко, конечно, вперед забегаю, но...

0: Вот, опять-таки говоря о преемниках, кстати говоря, да, вот еще одна такая конспирологическая версия, ну, я ее назову, понятно, что, наверное, не стоит ее обсуждать, это как раз-таки укрепление, скажем так, авторитаризма, да, в Соединенных Штатах, то есть закручивание гаек в результате вот этого покушения, да, когда Трамп будет закручивать гайки для того, чтобы, собственно говоря, как-то изменить да ситуацию.
1: Хоть бы одну гайку закрутил, ну, буквально ничего он не закручивает, и после своего первого покушения, и второго покушения, и после убийства Чарли Кирка ничего не произошло, при том, что произойти, конечно, на системном уровне должно было. По крайней мере, республиканцы должны были на общественном уровне обойтись со своими оппонентами так, как они обходятся, как либералы обходятся с республиканцами. Еще раз обращу внимание, за два дня до покушения на Трампа в «Нью-Йорк Таймс» платформу получил Хасан Пайкер, абсолютно отмороженный человек левотеррористических взглядов, оправдывающий политические убийства, призывающий к политическим убийствам. И никакого репутационного ущерба в связи с этим редакция «Нью-Йорк Таймс» не понесла. Это возмутительно, возмутительный двойной стандарт. Но двойные стандарты, да, на их счет охать можно сколько угодно. Но это должно как бы как-то пробуждать вообще республиканцев к тому, что они совсем в другом положении находятся, чем то, в котором им бы хотелось находиться.
0: Опять-таки, да, продолжая вот то, что я сказал, может быть, несколько вперед забегая.
1: И как минимум, я прошу прощения, да, тут спросят, а как с этим можно побороться без цензуры? На самом деле можно. В таком случае отношения до сторон, они должны быть взаимные. И если действительно левые настолько беспардонно готовы предоставлять площадку людям абсолютно террористических леворадикальных взглядов, ну, значит, правые должны делать то же самое. Ну, дайте, соответственно, платформу Николасу Фуэнтесу, дайте там платформу каким-то аналогичным фигурам, потому что без, как бы, без собственного радикального крыла невозможно бороться с радикальным крылом оппонентов. Невозможно этого делать.
0: Вот говоря о преемстве Дональда Трампа, да, то Дональда Трампа, вот главных преемников называют и Джей Ди Венса, и Марко Рубио, но вот если честно, за фигурой Дональда Трампа как-то, ну, на мой взгляд, не очень прослеживается их собственное, ну, как бы, видение, да, того, как Соединенные Штаты должны продолжать развиваться, потому что Дональд Трамп своим вот этим вот авторитетом, своей вот этой вот мощью, харизмой, да, на мой взгляд, он все-таки их поддавливает. Вот вы как видите развитие преемства, я имею в виду, хотя бы вот в республиканской партии, и что вы скажете насчет демократов?
1: Ну, конечно, харизма Дональда Трампа, она как бы больше любого другого политика в Соединенных Штатах, но это последний срок Дональда Трампа в президентском кресле, и я не верил там, в его попытки пойти на третий срок, и Джей Ди Венс, и Марко Рубио, они будут избираться либо на успехе тех реформ, которые Дональд Трамп проведет, либо на их провале. И пока имеет смысл говорить только о провале. Ничего Дональд Трамп вообще не сделал положительного за последний год. В мелочах, да, какие-то перемены были положительные, но они имеют характер. Еще раз обращаю внимание, пальца, находящегося на кнопке паузы. Говорят, Дональд Трамп закрыл границу, и на территории Соединенных Штатов стало проникать меньше миграционных преступников. Да, действительно, на время президентства Дональда Трампа это так. Но не были депортированы те миллионы человек, которые наводнили США во время президентства Джозефа Байдена. И не было принято, сделано ничего, что предотвратило бы следующего демократического президента от подобного же преступления. Соответственно, это как победу я рассматриваю вообще не в состоянии. Кнопка на палец на кнопке паузы – это не победа. Победа – это когда вы добиваетесь результата, который переживает ваше непосредственное президентство.
0: Ну, вопрос, который, в принципе, вы только что проговаривали, но я все-таки его озвучу. Михаил, не кажется ли вам, что момент уже упущен, и минимальное закручивание гаек или цензурирование левых радикалов сыграет им только на руку, дав аргументацию для еще более ярых атак?
1: Момент, да, ну, я не считаю, что он полностью упущен, но, конечно, вот последние сколько, полтора года уже почти, что Трамп находится в президентском кресле, он делал непонятно, что он занимался чем угодно, кроме того, зачем его избрали на пост президента. Ему было доступно, вот буквально, приоритеты, да, продавить то, что Save Act называется, то, что должно было поставить, ну, хоть в какие-то рамки американский электоральный процесс, да,

0: не в состоянии депортировать необходимое количество людей, потому что если вам для депортации одного миграционного преступника требуется несколько агентов миграционной службы, то да, это бег черепахи и ахиллеса. Никогда не будет миграционных полицейских больше, чем миграционных преступников. Соответственно, сам подход был неверный. Сейчас момент, конечно, упущен. Что-то Трампу еще доступно сделать, но учитывая, что он полтора месяца не делал, полтора года ничего не делал, поверить, что он начнет делать что-то сейчас, когда его положение гораздо более зыбкое, мне невозможно.
1: Угу. Ну да, тем более, вот, как бы говоря о том, что Дональд Трамп сделал, а что нет, безусловно, как бы...
0: Извиняюсь, просто есть простой же способ, рыночный прямо, побороться с миграционными преступниками, назначить вознаграждение за то, чтобы такого человека сообщить полиции, да, и, соответственно, штраф, если ты сообщаешь недостоверную информацию. Все, и завтра у тебя будет полный список миграционных преступников.
1: Ну, да. И потом, кстати говоря, вот этот ход с, скажем так, он же там департамент выдавал деньги за добровольную депортацию, да, платились какие-то деньги. В принципе, тоже неплохой ход, если особенно их увеличить.
0: Нет, это тоже как бы абсолютно отвлекающий маневр, потому что если ты платишь людям за то, чтобы они самодепортировались, то это, помимо всего прочего, привлекает огромное количество других людей, которые приезжают на территорию Соединенных Штатов в надежде, что в самом страшное, что с ними произойдет, это что им дадут деньги. Это как, знаете, в колониальной Индии английское колониальное правительство пыталось избавиться от ядовитых змей. Начало платить вознаграждение за то, чтобы ядовитых змей отлавливали за каждую голову. Ну, понимаете, что местное население начало делать? Оно начало ядовитых змей разводить. Здесь вот тот же самый эффект будет.
1: Да, вот говоря, опять-таки, о, скажем так, заслугах Дональда Трампа на международной арене, да, конечно, вот внутриамериканская политика очень разочаровывает, прежде всего, конечно, американцев, потому что, ну, опять-таки, вот судя по канадцам, да, ну, понятно, да, замечательно, прекрасные, красивые операции проводит Дональд Трамп в Венесуэле, там, борется на Ближнем Востоке, там, и так далее, но вот я просто очень хорошо помню предвыборное обещание Дональда Трампа относительно резкого снижения стоимости на лекарства, да, там цифры какие-то просто безумные звучались, там в 3000 раз он обещал уменьшить стоимость лекарств, но ну, а самое главное, бензин, да, бензин как был дорогим, так и остался, даже дороже.
0: Не, бензин стал дороже из-за авантюры в Иране.
1: Американцам наплевать, из-за чего он, да, это стало, главное, что он дороже.
0: Ну, вот да, конечно, все. Но потому что приоритеты расставлены были абсолютно дико, мы это обсуждали, конечно, на предыдущих эфирах, что, да, вот Трампу многое были готовы простить, очень многое готовы были простить, если бы он выполнил вот эти вот основные пункты. Он занялся чем угодно, кроме них, и поэтому сейчас у него и падает рейтинг, и в историю он войдет, да, как фигура яркая, интересная, и, конечно, масштабы тоже исторического абсолютно, в том числе и за количество покушений, которые он пережил, но также как и фигура, глубоко разочаровавшая американцев и, на самом деле, глубоко предавшая их интересы, потому что очень уж много было надежд, связанных с ним, и действительно очень судьба у него была неординарная. То есть второго Дональда Трампа, человек, который может пройти его путь, не было. Но, к сожалению, именно в президентском кресле, он ожидания не оправдывает совсем.
1: Ну, или, по крайней мере, вот величайшего ньюсмейкера, наверное, да. Я, честно говоря, не знаю, действительно, потому что...
0: Да. Ну, очень нет. Ну,
1: утро начинается с новостей о Дональде Трампе.
0: Да. Конечно, вся эта как бы критика, она как направлена на результат его политической работы. Но отрицать то, что масштаб у него как бы фигуры огромный, это невозможно. Но одно не противоречит другому, к сожалению.
1: Михаил, перенесемся на Ближний Восток ненадолго, там особо событий не происходило, но тем не менее, как вы считаете, почему Дональд Трамп отменил эти самые переговоры, которые были намечены в Пакистане? У вас микрофон, Михаил.
0: Прощение меня. Потому что, по всей видимости, каждая из сторон, и Иран,

0: Соединенные Штаты считают, что время находится на их стороне и рассчитывают доставить больше боли своему оппоненту. И мне кажется, Иран здесь находится в более сильном положении, потому что блокировка Ормузского пролива, ну, действительно, чем больше недель проходит, тем сильнее оказывается удар по экономике основных американских партнеров. Причем речь не только о Европе, не только о Востоке, речь идет не непосредственно Саудовской Аравии, которая не может экспортировать свою нефть, для них это является основным источником дохода. То же самое можно сказать про Катар. Вот, поэтому Иран выдвигает условия мирного соглашения, которые в случае принятия их Соединенными Штатами просигнализируют однозначное поражение политики Дональда Трампа на этом направлении. Потому что Иран сейчас требует, чтобы ему разрешили развивать, последняя новость была, чтобы ему разрешили развивать ядерную программу, и только при этом условии готов разблокировать Ормузский пролив. Дональд Трамп, естественно, не хочет этого допустить, но самое главное, Дональд Трамп очень не любит выглядеть проигравшим. Дональд Трамп ищет здесь какой-то способ выдать случившееся за победу, а Иран ему такого удовольствия не предоставляет. Ну, соответственно, будет вот такой пад некоторое время держаться.
1: Ну, вообще, конечно, да, вот глядя на все на это, во-первых, меня поражает вот в этой ситуации вот не то чтобы самомнение Ирана, а его, вот, как вы правильно абсолютно сказали, такая уверенность, да, и вот это как раз было, сказывалось на том, что Иран не был согласен с тем, что американцы объявили перемирие, да, то есть Иран говорил о том, что мы его не приняли, это перемирие.
0: Еще нельзя, там было не так, и в какой-то момент перемирие было заключено, просто под давлением Израиля Соединенные Штаты пересмотрели изначальные пункты его условий, потому что Иран и Соединенные Штаты говорили, что перемирие будет касаться и территории Ливана в том числе, а Израиль посчитал это недопустимым, надавил на Дональда Трампа, и Дональд Трамп начал пытаться уже после заключения предварительных договоренностей переиграть, соответственно, набор условий. Это говорит о том, что, во-первых, нет каких-то слаженных действий между Израилем и Соединенными Штатами. Интересы Израиля и Соединенных Штатов здесь находятся в заметном конфликте, и дипломатия США сейчас находится, ну, в значительной степени в зависимости от интересов Израиля. Мы подробно на прошлом эфире разбирали, поэтому тут сложная трехсторонняя ситуация.
1: А с чем вы связываете визит министра иностранных дел Ирана в Петербург на встречу с российским президентом? Причем это произошло сразу же после того, как Трамп отказался от переговоров в Пакистане. Насколько я помню, там-то как раз их должен был вести глава МИД Ирана.
0: Да, между Ираном и Российской Федерацией есть достаточно плотные отношения, и именно Россия сейчас является главным выгодополучателем от блокировки Ормузского пролива. То есть Иран бы хотел этот пролив в том или ином виде разблокировать, потому что через него экспортируется в том числе их собственная нефть. Если вы помните, Дональд Трамп обещал блокировать иранские корабли, которые будут пытаться оттуда выходить. И более того, Иран, конечно, хотел бы нормализовать отношения как можно быстрее с Соединенными Штатами и Израилем для того, чтобы начать восстанавливать собственную инфраструктуру, которая была разрушена за последнее время. Но да, и, собственно, с этим же связана встреча иранских дипломатов с российскими, потому что, я думаю, там идут переговоры о том, как стороны могут помочь друг другу буквально.
1: Ну да, там интересно, то есть хронологически вот открытая часть переговоров продолжалась чуть более 5 минут, а сами переговоры длились 1,5 часа. А о чем, естественно, стороны там разговаривали, мы не знаем, ну а официально это Россия пообещала делать все для мира на Ближнем Востоке. Ну, понятно, все это достаточно, скажем, формально. Угу. Вот все-таки, Михаил, как вы считаете, вот это перемирие, ну, рано или поздно оно закончится, мы видим, как американцы усиливают свою армаду в этом районе, как вы считаете, все-таки продолжат американцы наносить удары по Ирану, то есть продолжится ли война именно в горячей стадии?
0: Я совершенно не исключаю, что

0: то американцы могут решиться на наземную операцию. Я думаю, что это будет американцам стоить очень дорого. И снова, я не готов говорить, что это точно произойдет, но я также совершенно не готов это исключать. Это одна из возможностей, которая лежит на столе у Дональда Трампа. Дональд Трамп – это, в принципе, человек, который любит идти ва-банк, любит брать большие риски, не всегда оправданные. Поэтому я не удивлюсь, если такое решение будет принято. Мне кажется, что это решение будет достаточно разрушительным как для региона, так и для Соединенных Штатов, которые рискуют завязывать в Ближнем Востоке опять на многие годы, и уже сама по себе крайне непопулярная военная операция еще больше утопит потенциал республиканцев и на следующих промежуточных выборах, и окрасит весь президентский второй срок Дональда Трампа, потому что это будет то, буквально, чем его запомнят. А представить, что эта операция будет сверхуспешной, настолько же чистой и простой, как то, что было в Венесуэле, ну, уже невозможно, это уже не произошло.
1: Ну да, с учетом того, что еще полгода назад все рассуждали, получит ли Трамп премию мира Нобелевскую, потому что он как раз все эти войны заканчивал. Вот. Ну и мне кажется, конечно, наземная операция — это просто вынос Дональда Трампа еще чуть, ну, не знаю, до ноябрьских выборов, на мой взгляд. Хотя,
0: я как раз, видно, что война против Ирана пользуется популярностью.
1: Вот, кстати, я хотел как раз сказать, я об этом слышал.
0: Да, я поэтому совершенно как раз не склонен считать, что это приведет к какому-то импичменту Дональда Трампа, по крайней мере, такому, который действительно сможет его сместить с президентского кресла. Но, да, как раз сегодня Дональд Трамп, по мере того, как он все глубже увязает на Ближнем Востоке, начинает все больше полагаться не на своих избирателей, не на сторонников, которые позволили ему стать президентом, а вот на тот самый Deep State, ради борьбы с которым его, собственно, дважды и выбрали. Потому что кто? Даже Хиллари Клинтон поддержала Дональда Трампа в войне против Ирана, похвалила его, сказала, что она консультировала администрацию по вопросам, соответственно, как это проводить. Ну, если тебя хвалит Хиллари Клинтон, то ты точно поддержкой Дипстейта пользуешься.
1: Спасибо, Михаил. Ну, конечно же, не могу вас не спросить, вернее, не вовлечь в разговор, о котором говорили всю прошлую неделю. Это, естественно, госпожа Боня, да, которая, в общем-то, много наговорила, много получила в ответ. Но я бы даже, может быть, не углублялся в том, что она говорила, зачем и почему. А вот сколько спросить ваше мнение, как вы считаете, вот некоторые говорят, что Соловьева отменяют, кто-то считает, что вообще уже отменили. Вот если сравнивать историю Владимира Соловьева и недавнюю историю с Ларисой Долиной, да, вот все-таки, на мой взгляд, по уровню это небо и земля. Вот Соловьев как-то, ну да, там говорят, выступают, да, там, значит, какие-то воззвания, но как-то вот, на мой взгляд, как-то...
0: Я не вижу, честно говоря, я совершенно не вижу как раз никакой отмены Соловьева. Соловьев, очевидно, пользуется фавором какой-то очень влиятельной группы сил в России, благодаря чему занимает роль главного пропагандиста и человека абсолютно пуленепробиваемого. Наоборот, я напоминаю, что именно Соловьев помогал многим выбираться из крупных скандалов, в частности, постники. Он помогал Киркорову вернуть себе репутацию и карьеру, и вроде как смог помочь. И по моим слухам, которые я сейчас не буду озвучивать, да, есть информация, что он и некоторым другим таким заметным медийным фигурам помогал. То есть у него есть такой ресурс. А то, что его критикуют из Монако Боня, ну, я как бы на отмену это не похоже. Из-за границы его критикуют абсолютно все подряд, и как-то на его статусе в российской иерархии это не сказывается. Он государственный пропагандист, которого очень многие не любят, и очень многие публичные личности в том числе не любят давно. То, что сейчас у него конфликт с Бонни и с парой там еще человек, но вот у Бонни там еще конфликт с Артемием Лебедевым.
1: С Милоновым.
0: Да, с Милоновым. Ну, как бы это все несопоставимо с тем, что происходило с Долиной, потому что, ну, Долину действительно ненавидели всей России, и самое главное, у нее никогда никакой там особой крыши не было. То есть, возможно, она могла кому-то обратиться за помощью, но сама по себе она не политический актор совершенно.
1: А почему, как вам кажется, Михаил, вот почему Долину вот так вот не взлюбили, а Соловьева, который, я с вами согласен, всем уже надоел, многие его не любят за вот эти его постоянные оскорбления и так далее, и так далее, ну как-то вот не так его, да, не ненавидят, как Долину.
0: Я понял, ну, у них абсолютно просто разные роли в обществе.

0: Долина, это артистка, которую буквально скандал с которой использовали для того, чтобы выпустить части пара, которую хейтить и ненавидеть даже изнутри России абсолютно безопасно. Да? Потому что она не высказывается на политические темы, она вот просто решила воспользоваться там своими связями для того, чтобы обмануть покупательницу своей квартиры. Это все, что произошло. В случае с Соловьевым, еще раз повторю, это главный российский пропагандист. Это человек, который выполняет задания, ну, конкретно, да, которые спускаются сверху либо от силовых органов, либо из администрации президента. Он наемник, но любимый наемник короля, если угодно. И с какой-то стати он должен, пока он со своей работой справляется, он со своей работой справляется хорошо, он будет находиться на своем месте. А то, что его кто-то хейтит в обществе, хейтить Соловьева опасно. Люди, которые объявляли ему публичную войну, находясь в России, эти войны всегда до сих пор проигрывали, и, я думаю, проиграют вновь.
1: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.